0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 20 градусов тепла. Ветер восточных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до плюс 15, днем также до 20 градусов тепла. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: be happy now. Don't worry. Be happy.
1: Ваш безупречный вкус в музыке.

Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте!
8: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски – пусто. Система рекомендует Айо.
10: Корм Айо – супер-премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
13: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
14: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
15: Ура, премия!
16: И мне пришла!
15: И мне!
17: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате и так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
16: О, да!
18: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
19: Радио Монте-Карло представляет. Международная многодневная велогонка «Золото Ладоги» откроет спортивную программу Петербургского международного экономического форума. С 25 по 31 мая гонщики из 6 стран будут соревноваться на дорогах Карелии, Ленинградской области и Санкт-Петербурга. В программу гонки также включены соревнования для любительских и корпоративных команд. Организатор фонд «Росконгресс» и Федерация велоспорта России. 18+.
20: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
21: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Триллер Фрэнсиса Форда Копполы. О слежке и паранойе. Разговор. Одна запись. Подозрение. Трагедия. Главный приз Каннского кинофестиваля. Джин Хэкмен. Харрисон Форд. 4К-реставрация. В кино с 14 мая. 16+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
5: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 20 градусов тепла. Ветер восточных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до плюс 15, днем также до 20 градусов тепла. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска – магазин «Ателье Постелька», ООО «Воскресенье».
2: Анечка, давай как учили.
3: Ассортимент постельки «Избранное». В постельке всех подушек нам не счесть. Квадратных, круглых, даже валики здесь есть. Чехлы любые, наполнители. Про акцию услышать не хотите ли? Весну с постелькой выгодно встречаю. Подушки оптом покупаю. Плачу за две, хватаю три. Не веришь мне? Постельку позвони. 202-283.
4: Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS 35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS 75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Подробные условия в Чанган Центр Автопрестиж на Зерновой 52.
6: Указана минимальная цена на Чанган CS 35+. С облигацией комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в кредит и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
7: Революции. Народ жил плохо, недоедал, а потом случилась революция.
8: И теперь доедают, причем до последней крошки.
9: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-2222.
10: ИП Диденкарман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-426.
11: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. Московский квартал. Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
12: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Калуге 8 часов утра. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Минэкономразвитие анонсировало подорожание коммунальных услуг. По обновленным прогнозам ведомства, к 2029 году тарифы вырастут на 36%. Повышение будет поэтапным. С этого октября коммуналку поднимут еще на 10%, в следующем году на 8%, в 2028 на 7%, а в 2029 еще на 6%. Сильнее всего подорожает электроэнергия. За ближайшие годы тарифы вырастут примерно на 60%. В министерстве объясняют это крупными инвестициями в энергетику. Газ для населения тоже продолжит дорожать. Власти говорят, что деньги нужны на развитие газовой инфраструктуры. По данным Счетной палаты, в прошлом году россияне тратили на коммунальные услуги около 10% своих расходов. В правительстве анонсировали регистрацию на рейсы по биометрии. Эксперимент запустят до конца июня. Технологию испытают в Пулково и Шереметьево. Посадку на самолет по биометрии будут испытывать на рейсах Аэрофлота между Москвой и Петербургом. Другие аэропорты и перевозчики смогут присоединиться к эксперименту при технической готовности. Миноборнауки объявило о введении так называемого «дня тишины» при поступлении в вузы. Нововведение призвано сделать процесс поступления более предсказуемым и справедливым для абитуриентов. В указанный день абитуриенты не смогут совершать действия с согласиями на зачисление и заявлениями. Новшество позволит завершить процесс зачисления в упрощенном порядке. Смотроконкурс почетных караулов прошел в Калуге. Он был приурочен к 51-й годовщине создания поста номер 1 и к Дню Победы. За звание образцового караула боролись 8 команд. Им предстояло пройти 5 испытаний – от строевой и огневой подготовки до викторины на знание военной истории. В результате победителем стала школа номер 23, второе место разделили школа номер 46 и номер 7. В тройку призеров вошла также школа номер 13.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
0: Устали от храпа и недосыпаний? Пора это исправить. Лор-врач Никаноров Валерий Михайлович в клинике «Семья» поможет избавиться от храпа быстро и эффективно. Запись на консультацию 906-066. Здоровья вам и вашей семье.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио

0: Реклама.
1: О, девчонки пишут, ждут нас, уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная, называется «Революция».
2: Так они ж ее без нас едят. Поехали скорее, товарищ. Революция в опасности.
3: Весь май заказывай в пицце Куба огромную пиццу «Революция» со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 75-2222.
4: И по ИПН Карман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-426.
5: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век» – твой выбор для классных покупок.
6: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
7: В одном красивом городе строятся яркие дома, и зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он, потому что все квартиры в нем уже с ремонтом. И люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы, когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59-59-80.
8: Застройщик премиум строй 3.0. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло в Калуге. 58-88-88.
10: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: Реальные сюжеты на радио Монте-Карло.
1: Клятва.
2: Потеря памяти – один из самых удобных кинематографических поворотов. Какой еще прием способен так лихо закрутить сюжет и создать интригу? Но в то время как большинство фильмов, основанных на амнезии главного героя, как правило, выдуманы, есть киноистории, которые произошли в реальности. Одна из самых известных – фильм «Клятва» режиссера Майкла Сакси. В центре сюжета молодая пара, чья жизнь меняется после аварии. Героиня теряет память и не узнает собственного мужа. Ему приходится не просто заботиться о ней, а заново выстраивать отношения и, по сути, снова влюбить ее в себя. В основе фильма реальная история Кима и Крикет Карпентер. Они поженились в 1993 году и всего через 10 недель после свадьбы попали в серьезную аварию. Крикет провела несколько месяцев в коме, а когда пришла в себя, не смогла вспомнить последние полтора года своей жизни, в том числе свадьбу и своего мужа. Киму пришлось заново завоевывать ее доверие. Он был рядом, рассказывал об их прошлом, показывал фотографии, пытался вернуть хотя бы часть воспоминаний. Впрочем, память так и не вернулась. Но их отношения сложились заново, уже на другой основе. В 1996 году супруги обновили свадебные клятвы, а позже у них родилось

0: Реклама.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
3: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
6: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex 24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex 24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
11: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
12: У меня дело выгорело.
13: И сам я выгорел.
14: Это не дело.
15: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
18: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО «ВБ-банк».
19: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
20: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Xlantics ET. Это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Xlantics с релакс-сиденьями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Xlantics ET. Слушайте ощущения.
3: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
6: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи на море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
9: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
10: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
9: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
10: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
3: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Танданс. Нюли Ларибу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
11: Телефон рекламной службы. Радио Монте-Карло. 8 499 579 77 99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 20 градусов тепла. Ветер восточных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до плюс 15, днем также до 20 градусов тепла. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама.
2: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
3: До революции народ жил плохо, недоедал, а потом случилась революция.
4: И теперь доедают, причем до последней крошки.
5: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-2222.
6: Президент Карман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-426.
7: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+, бестселлер UNES, выбор 3 миллионов клиентов в мире, CS75+, от 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Подробные условия в Чанган Центр Автопрестиж на Зерновой 52.
10: Указана минимальная цена на Чанган CS35+, с комплектацией комфорта 2024 года выпуска, с одновременной сдачей автомобиля в кредит и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
11: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. Московский квартал. Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
12: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.

0: Петербурге 9 часов утра. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: СМИ узнали, что Москва и Киев больше не верят в мирные переговоры. Вероятность возобновления дипломатии при участии США мала даже после окончания конфликта на Ближнем Востоке. Источники говорят, что Владимир Путин настроен продолжать боевые действия. Его цель – полностью взять Донбасс к осени. В Киеве чувствуют себя увереннее из-за успешных ударов дронов вглубь России. Отмечается, что Владимир Зеленский считает, что Украина теперь меньше зависит от давления США и поэтому не спешит соглашаться на условия Москвы или Трампа. Таиланд решил сократить безвизовое пребывание для иностранцев с 60 до 30 дней. Мера направлена против тех, кто использует туристические послабления не по назначению. Речь о цифровых кочевниках и так называемых зимовщиках, которые незаконно работают, сдают жилье и даже участвуют в работе мошеннических колл-центров. Российские эксперты туротрасли считают, что на организованных путешественников нововведение сильно не повлияет. Большинство отдыхает 1-2 недели, а срок в 30 дней считают достаточным. Под ограничение попадут лишь те, кто практикуют визараны, то есть выезды для обнуления визовой истории. Теперь им придется оформлять долгосрочные визы. Ожидается, что мера может затронуть не более 5% туристов. Зеленый марафон пройдет в Калуге 30 мая. Территорией проведения традиционно станет набережная Ячинского водохранилища. Для любителей бега проложат два маршрута – 420 метров для детей и 4,2 километра для взрослых. Также в программе «Северная ходьба». К участию приглашаются калужане всех возрастов. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте марафона, а также предоставить медсправку о допуске к стартам. Город ожидает порядка 1500 участников. Для гостей также подготовят концертную программу, экологические и благотворительные акции, физкультурные активности и подарки.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргарита Харитонова. НДС «Головная боль», ошибки, штрафы. Стоп. Профессиональный бухучет. Наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
3: Хочу открыть ООО и стать директором и учредителем.
4: А зачем?
3: Статус.
4: А налоги платить в разы больше готов?
3: Нет.
4: Не принимай поспешных решений. Обратись в «Центр бухгалтерского юридического сопровождения» Маргариты Харитоновой. 90-97-97.
0: Радио.

0: Реклама.
1: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
2: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
3: В одном красивом городе строятся яркие дома. И зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он, потому что все квартиры в нем уже с ремонтом. И люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы, когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59-59-80.
4: Застройщик премиум строй 3.0. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
7: Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Монте-Карло.
8: I don't know what it is, but she drives me crazy. I don't know what she does, but she drives me wild.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Ищите мессенджер для работы? Bittrex24. Мессенджер для вашей компании. Личные и групповые чаты. Видеозвонки. Каналы и нейросеть в одном сервисе. Приглашайте коллег и внешние команды. Все как вам удобно и привычно.
5: О, он еще и бесплатный. Для любого числа сотрудников? Срочно всей компанией в Bittrex24.
6: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comnews за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
7: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
8: Танк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Танк 300 и Танк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Танк – управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Танк.
9: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Танк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
10: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Нюли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
11: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
12: У меня дело выгорело.
13: И сам я выгорел.
14: Это не дело.
15: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу Лада. Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с Лада. Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд Лада. Уже сейчас.
18: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
19: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
20: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».
21: Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Обновленный «Хавейл М6» создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
9: Цена автомобиля «Хавейл М6» механическая коробка передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте хавейл.ру.
10: Ура, премия!
11: И мне пришла!
10: И мне!
12: ВТБ платит премию, плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате, и так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно, задача выиграть!
11: О, да!
13: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
15: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 20 градусов тепла. Ветер восточных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до плюс 15, днем также до 20 градусов тепла. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска – магазин «Ателье Постелька», ООО «Воскресенье».
2: Анечка, давай как учили.
3: Ассортимент постельки «Избранное». В постельке всех подушек нам не счесть. Квадратных, круглых, даже валики здесь есть. Чехлы любые, наполнители. Про акцию услышать не хотите ли? Весну с постелькой выгодно встречаю. Подушки оптом покупаю. Плачу за две, хватаю три. Не веришь мне? Постельку позвони. 202-283.
4: Реклама. С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
6: Вы слушаете

Неделя с группой Depeche Mode на радио Монте-Карло. Halo. Depeche Mode начинались как квартет и сначала назывались Composition of Sound. В 1980 году группу в Безилдоне собрали Винс Кларк, Мартин Гор и Энди Флетчер, а вскоре к ним присоединился Дэйв Ганн. Именно он предложил новое название Depeche Mode, позаимствованное у французского модного журнала. Иногда это название ошибочно переводят как «быстрая мода», но точнее что-то вроде «вестника моды» или «новостей моды». Для группы, которая в итоге сама стала законодателем музыкального стиля, название оказалось весьма точным. Depeche Mode. Halo.

0: Калуге 10 часов утра. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Налог на богатых принес российскому бюджету 52 миллиарда рублей. Это на 40% больше, чем год назад. Более половины от этой суммы, почти 30 миллиардов, это средства, собранные в Москве. А речь о подоходном налоге, который с прошлого года взимает по прогрессивной шкале. Повышенная ставка применяется тем, кто зарабатывает более 2,5 миллионов рублей в год. До этой суммы НДФЛ составляет 13%. Собранные средства с богатых вряд ли помогут государству справиться с бюджетным дефицитом, считают аналитики. На конец апреля дыра в казне достигла 6 триллионов рублей. Это вдвое больше прогнозного значения Минфина на целый год. Власти хотят сократить субсидии на межрегиональные авиаперевозки. Речь о программе, которая работает с 2013 года. Ее главная цель – сделать так, чтобы жители регионов могли летать друг к другу напрямую, а не через Москву. Правительство собирается уменьшить финансирование таких полетов более чем на 7%. Авиакомпаниям предложили пересмотреть список льготных маршрутов, чтобы уложиться в новые лимиты. В Минтрансе объясняют это оптимизацией расходов и тем, что части денег удалось сэкономить ранее. В этом году на программу выделили почти 8 миллиардов рублей, сокращение может составить около 600 миллионов. 35 тысяч тюльпанов высадили в Калуге ко Дню Победы. В рамках озеленения на клумбах города появились 7 тысяч виол. С наступлением устойчивого тепла в цветниках высадят сурфинии, бархатцы, бегонии и другие декоративные растения. Всего в летний период запланирована высадка 200 тысяч растений. Шефы привели в порядок сквер Воронина после санитарной обрезки. Там высадили крупномеры и кустарники. Для удобства горожан появился туалет. Вместе с тем, калужане под постом главы города о красоте весенней Калуги жалуются на обилие мусора, пыль и сухие деревья.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
3: Спешите! Только с 4 мая до конца месяца. Уникальная цена в клинике «Семья». Первичный прием с УЗИ подкожных вен у ведущего флеболога Сергея Станиславовича Гарбуля всего за 1000 рублей. Обычная цена 4100. Звоните 906-066. Будьте здоровы!
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио «Монт».

Киновояж. На радио Монте-Карло. Сибирский цирюльник. У сибирского цирюльника одна из самых обширных географий съемок среди российских фильмов. Масштабную историю о России конца XIX века снимали сразу в нескольких городах и даже за границей. Основные натурные съемки прошли в Москве. Именно здесь, на Большом Новодевичьем пруду, снимали сцену масленичных гуляний. Зима тогда выдалась теплой, лед таял, поэтому площадку пришлось укреплять досками и засыпать искусственным снегом и солью. Съемки при этом проходили под контролем спасателей. Дореволюционную Москву воссоздавали и на Пятницкой улице. А ради ночных сцен на Красной площади на 10 часов даже погасили кремлевские звезды. Разрешение на это режиссеру Никите Михалкову пришлось просить лично у президента. Сибирские эпизоды снимали сразу в нескольких местах. В Костроме, в Нижнем Новгороде, на Щелоковском хуторе, а также в Красноярском крае, на реках Мана и Енисей. Зарубежная часть съемок проходила в Чехии и Португалии. Павильоны строили на знаменитой пражской студии «Барандов», а в Португалии создали американский военный лагерь. Отдельная история – сам сибирский цирюльник. Фантастическая лесоповальная машина, вокруг которой строится сюжет. Ее специально сконструировали на заводе под Нижним Новгородом, а после съемок перевезли в Прагу, на ту же студию «Барандов», где хранились декорации фильма. Частью этой масштабной работы стала подготовка актеров. Исполнителей ролей юнкеров отправили в казармы Костромского военного училища, где они жили по уставу XIX века. Их учили строевой подготовке, верховой езде, фехтованию, бальным танцам. Некоторые поблажки в виде бани 2 раза в неделю, отдельной каморки и возможности немного нарушать режим дали только самому старшему из юнкеров, Олегу Меньшикову, и игравшему их наставника Владимиру Ильину. На главную женскую роль изначально рассматривали голливудских звезд от Мэрил Стрип до Шерон Стоун и Джоди Фостер. Но в итоге выбор сделали в пользу молодой английской актрисы Джулии Орманд. Режиссер сознательно отказался от громких имен, чтобы история не воспринималась как проект ради звезды. К тому же Орманд уже снималась в проектах о России. В фильме также появились и другие иностранные актеры, например, Ричард Харрис, Элизабет Сприкс и Мак Макдональд. Для самой Орманд эти съемки стали особенным опытом. Она позже признавалась, что никогда не сталкивалась с такой изобретательностью съемочной группы и таким масштабом работ. По ее словам, именно российский период съемок во многом сформировал

0: ее как актрису. Работа над фильмом растянулась почти на 10 лет, но в итоге получилась картина, где реальные города, построенные декорации и даже специально созданная техника органично соединились в единый кинематографический мир.
1: Киновояж.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 20 градусов тепла. Ветер восточных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до плюс 15, днем также до 20 градусов тепла. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
2: Реклама.

0: Куба. Звоните и заказывайте 752222.
1: И пройди Дэнкерман Юрьевич Угольник, 322-366-8050-426.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
4: Вы слушаете

0: Калуге 11 часов. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Иран подал против США иск в арбитражный суд в Гааге. Тегеран обвиняет Вашингтон в военной агрессии против ядерных объектов, введении санкций и угрозах применения силы. Основанием для иска стала Алжирская декларация 1981 года, по которой США обязались не вмешиваться во внутренние дела Ирана. Власти республики считают, что Америка нарушила эти обязательства. Тегеран требует дать гарантии невмешательства в будущем и компенсировать ущерб. Алжирская декларация была подписана после захвата американских дипломатов в Тегеране в 1979 году. В обмен на их освобождение США согласились разморозить иранские активы и уважать суверенитет страны. Подготовка к новому отопительному сезону идет в Калуге. Прежний завершен постановлением главы города 5 мая. В течение нескольких месяцев пройдут наладочные, а при необходимости ремонтные работы на объектах системы отопления. Также в городе запланирована масштабная замена труб теплосети. Модернизация затронет центр Калуги. Предстоит заменить 12 километров труб. Из Калуги в Калининград пустили самолет большей вместимости. С 4 мая на рейс поставили борт, который может увезти почти в два раза больше пассажиров. Новый самолет оснащен 93 креслами. Также с июня частота рейсов до самой западной точки нашей страны увеличится до двух раз в неделю, сообщили в Минтрансе региона. Александр Овечкин стал кандидатом педагогических наук. Легендарный российский хоккеист, выступающий в НХЛ за клуб «Вашингтон Кэпиталс», защитил 145-страничную диссертацию. Сравнивая методы подготовки хоккеистов, Овечкин отмечает, что в России делают упор на владение шайбой и технические навыки, а в Северной Америке – на скорость и физподготовку. Молодым игрокам было бы полезно сочетать оба подхода по мере взросления, считает лучший снайпер в истории чемпионатов НХЛ.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргарита Харитонова. НДС «Головная боль», ошибки, штрафы. Стоп. Профессиональный бухучет. Наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
3: Подписал договор. Не проверил. Теперь денег должен.
4: Звони лучше нам. Проверим, составим выгодный договор. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарита Харитонова. 90-97-97.
0: Радио.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Нюли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Квартиру сниму на Суточно.ру.
8: Квартиру сниму на Суточно.ру.
9: Квартиру сниму на Суточно.ру.
10: Квартиру сниму на Суточно.ру.
11: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
13: Скидка до 60% в Invitro на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
14: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
15: Триллер Фрэнсиса Форда Копполы. О слежке и паранойе. Разговор. Одна запись. Подозрение. Трагедия. Главный приз Каннского кинофестиваля. Джин Хэкмен. Харрисон Форд. 4К-реставрация. В кино с 14 мая. 16+.
16: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала для лиц старше 16 лет.
17: «Вокруг света» отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. «Вокругсвета.ру» доступно о мире, в котором мы живем.
18: 18+.
19: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 20 градусов тепла. Ветер восточных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до плюс 15, днем также до 20 градусов тепла. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска – магазин «Ателье Постелька», ООО «Воскресенье».
2: Анечка, давай как учили.
3: Ассортимент постельки «Избранное». В постельке всех подушек нам не счесть. Квадратных, круглых, даже валики здесь есть. Чехлы любые, наполнители. Про акцию услышать не хотите ли? Весну с постелькой выгодно встречаю. Подушки оптом покупаю. Плачу за две, хватаю три. Не веришь мне? В постельку позвони. 202-283.

0: Реклама.
1: О, девчонки пишут, ждут нас, уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная, называется «Революция».
2: Так они ж ее без нас едят. Поехали скорее, товарищ. Революция в опасности.
3: Весь май заказывай в пицце Куба огромную пиццу «Революция» со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 752222.
4: И Байдинен Карман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-426.
5: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
8: Радио «Монте-Карло». «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.
9: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Реклама.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Так, народ, я устал платить за кучу подписок.
3: Андрей Викторович, а как же CRM? Задачи, звонки, чаты?
2: Все отключаю, экономим.
3: Может, перейдем на Bittrex 24? Там все комплектом.
2: Комплектом?
3: Да, больше 10 инструментов, дешевле, чем по отдельности, и не нужно между собой интегрировать.
2: О, народ, регистрируемся в Bittrex'е.
4: Bittrex 24 помогает бизнесу работать. Подробности на bittrex24.ru. 16+.
5: Ла-лай-ла-ла-ла-ла.
6: Скидка до 60% в Invitro на 5 важных профилей для оценки обмена веществ, сердца, щитовидной железы, уровня витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
7: Первые шаги. Первая любовь.

0: первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
1: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
2: 6+.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
6: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
7: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Тандаанс, Мюлли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Ура! Премия!
9: И мне пришла!
8: И мне!
10: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
9: О, да!
11: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
12: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
13: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
12: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
13: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
14: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала для лиц старше 16 лет.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
16: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

Неделя с группой Depeche Mode на радио Монте-Карло. Free Love. Фронтмен Depeche Mode Дэйв Ганн в юности был далеко не образцовым подростком. Учеба его интересовала мало, зато уличные компании, угон машин и мелкие криминальные истории куда больше. Буйная натура Ганна не давала нормально работать и его коллегам по группе, особенно когда Depeche Mode уже были звездами. Из-за пристрастия к запрещенным веществам Дэйв чуть не довел группу до распада и сам не раз балансировал на опасной грани. К счастью, певец смог выбраться из этого периода и вернуться к музыке. А сам он с иронией говорил, что у него зависимый характер, поэтому осторожнее приходится быть даже с шоколадом. Depeche Mode. Free Love.

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 20 градусов тепла. Ветер восточных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до плюс 15, днем также до 20 градусов тепла. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама.
2: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
3: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: До революции народ жил плохо. Недоедал. А потом случилась революция.
5: И теперь доедают. Причем до последней крошки.
6: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-2222.
7: И.П. Диденкарман Юрьевич Огранит, 322-366-8050-426.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
9: Вы слушаете

0: Реклама.
1: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Подробные условия в Чанган Центр Автопрестиж на Зерновой 52.
4: Указана минимальная цена на Чанган CS35+. С комплектацией комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в кредит и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
5: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира –

0: 22.
1: И Байдинен Карман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-426.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
3: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Энциклопедия Радио Монте-Карло.
1: Чага. Кажется, что чага – это что-то из области бабушкиных рецептов или народного целительства. Однако черный березовый гриб – это второе название чаги – умеет быть не только полезным, но и модным. Чага издавна использовалась в России как основа для настоев и напитков. Ее заваривали как чай, делали на ее основе квас, добавляли мед. Настой из чаги был привычной частью повседневной жизни. В середине 20 века чагу даже начали изучать ученые, правда, позже интерес к ней заметно снизился. Зато в 21 веке чага неожиданно вернулась, уже в новом статусе. В Лос-Анджелесе появился горячий напиток на ее основе с мягким ванильным ароматом и без кофеина. В Канаде ее смешивают с кофе, в Европе продают в пакетиках как чай. Чага оказалась удобной для экспериментов. Ее вкус напоминает что-то среднее между кофе и травяным настоем, поэтому в нее добавляют сиропы, мед, какао или даже кокосовое масло. Интересно, что у этой новой моды есть глубокие корни. В Финляндии напиток из чаги давно называли лесным кофе и пили его лесорубы за мягкий тонизирующий эффект. Гриб сначала измельчали, затем замачивали и оставляли в теплой печи на ночь. Получался густой, темный настой с землистыми нотками и легким древесным ароматом. Сегодня чага переживает еще одну трансформацию.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
5: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
4: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
5: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
2: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Нюли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
7: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ в сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
11: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbnefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
13: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокруг света.ру. Доступно о мире, в котором мы живем. 18+.
14: Радио Монте-Карло представляет. Международная многодневная велогонка «Золото Ладоги» откроет спортивную программу Петербургского международного экономического форума. С 25 по 31 мая гонщики из 6 стран будут соревноваться на дорогах Карелии, Ленинградской области и Санкт-Петербурга. В программу гонки также включены соревнования для любительских и корпоративных команд. Организатор фонд «Росконгресс» и Федерация велоспорта России. 18+.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
16: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают дождь, ветер южный 3-5 метров в секунду, давление 735 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов тепла, днем до плюс 20. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска – магазин «Ателье Постелька», ООО «Воскресенье».
2: Везде дорожает, а в «Постельке» наоборот. Цены на постельное белье падают и падают. Огромный ассортимент, многообразие расцветок. Каждый день бонусы, скидки, акции. Скорее звони 202-283 и приходи в Глаголево 19А.
3: Реклама. В одном красивом городе строятся яркие дома. И зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он, потому что все квартиры в нем уже с ремонтом. И люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы, когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59-59-80.
4: Застройщик премиум строй 3.0. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса 21 век. Торговый комплекс 21 век. Твой выбор для классных покупок.
6: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
7: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
8: Застройщик ООО «СЗ «Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: О, девчонки пишут. Ждут нас. Уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная. Называется «Революция».
10: Так они ж ее без нас едят! Поехали скорее, товарищ! Эволюция в опасности!
11: Весь май заказывай в пицце Куба огромную пиццу «Революция» со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 75-2222.
12: И.П. Тюленкарман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-426.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.

0: на радио Монте-Карло. Парк Сама. Парк Сама считается подлинным шедевром садоводства Испании. Парк был заложен в качестве летней резиденции семьи Сама, маркизов Марианао. Поэтому в его концепции прослеживается влияние кубинского колониального стиля. Говорят, это одно из самых живописных мест на побережье Коста-Дорадо. Архитектурный комплекс особняка, подвесных мостов через озеро и пышных садов, вдохновленных романтизмом, представляет собой утонченный мир, где эмоции преобладают над логикой. Полагают, что на архитектора, создавшего этот райский уголок, оказали значительное влияние работы гениального Антонио Гауди, прославившегося проектом собора Святого Семейства. Романтический стиль сада словно сошел со страниц сказок и мультфильмов Диснея. Он проектировался в противовес геометрической строгости французских садов, отдавая дань свободе и близости к природе. Это стремление выражается в имитации экзотических пейзажей в пределах отдельного сада. Более 800 пальм, величественных дубов, кедров и сосен окружают озеро, где обитают утки и черепахи. А вокруг живописного водопада порхают индейки и фазаны, наблюдающие за гостями. Гости близлежащих курортов обязательно посещают парк Сама, чтобы насладиться прогулками по живописным тропикам, покормить павлинов и полюбоваться удивительным разнообразием растений и цветов.
1: Парки мира на радио Монте-Карло.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус.

0: Реклама.
1: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Нюля Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Квартиру.

0: нему на суточно.ру.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
5: Там, где каждый пытается что-то сказать. Экслантикс ЕТ. Это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Exlantix ET. Слушайте тишину.
6: Ура, премия!
7: И мне пришла.
6: И мне.
8: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
7: О, да.
9: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
10: Скидка до 60% в инвитро на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
11: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем.
12: 18+. Триллер Фрэнсиса Форда Копполы. О слежке и паранойе. Разговор. Одна запись. Подозрение. Трагедия. Главный приз Каннского кинофестиваля. Джин Хэкмен. Харрисон Форд. 4К-реставрация. В кино с 14 мая. 16+.
13: Радио Монте-Карло представляет. Международная многодневная велогонка «Золото Ладоги» откроет спортивную программу Петербургского международного экономического форума. С 25 по 31 мая гонщики из 6 стран будут соревноваться на дорогах Карелии, Ленинградской области и Санкт-Петербурга. В программу гонки также включены соревнования для любительских и корпоративных команд. Организатор фонд «Росконгресс» и Федерация велоспорта России. 18+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Радио Монте-Карло.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают дождь, ветер южный 3-5 метров в секунду, давление 735 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов тепла, днем до плюс 20. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Музыка весны. На радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно.

0: Удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Танданс. Нуле Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски – пусто. Система рекомендует Айо.
3: Корм Айо – супер-премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
7: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
6: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
7: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
8: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
10: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
11: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
12: 6+. Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем.
13: 18+. Триллер Фрэнсиса Форда Копполы. О слежке и паранойе. Разговор. Одна запись. Подозрение. Трагедия. Главный приз Каннского кинофестиваля. Джин Хэкмен. Харрисон Форд. 4К-реставрация. В кино с 14 мая. 16+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
15: Музыка весны на радио Монте-Карло.

0: Неделя с группой Depeche Mode на радио Монте-Карло. Dream On. Группа Depeche Mode образовалась в 1980 году и до сих пор существует. Своим успехом она обязана не только сочинительскому таланту гитариста Мартина Гора, но и харизме вокалиста Дэйва Гана. Последний чуть ли не с детства был хулиганом. На его счету несколько угонов и поджогов машин и другие проблемы с законом. По словам Дэйва, ему нравилось преследование со стороны полиции и заводило чувство погони. Единственным мирным хобби была игра в местной группе «The Vermin». Позднее Дэйв признавался, что именно музыка его и спасла. Хотя и будучи уже звездой, Дэйв не раз ставил под вопрос дальнейшее существование Depeche Mode. Но время и возраст сделали свое дело. Сегодня Дэйв Ганн ведет себя не в пример спокойнее, чем в юные годы.
1: Depeche Mode. Dream On.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают дождь, ветер южный 3-5 метров в секунду, давление 735 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов тепла, днем до плюс 20. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска – магазин «Ателье Постелька» ООО «Воскресенье».
2: Везде дорожает, а в постельке наоборот. Цены на постельное белье падают и падают. Огромный ассортимент, многообразие расцветок. Каждый день бонусы, скидки, акции. Скорее звони 202-283 и приходи в Глаголево 19А.

0: сюжеты на радио Монте-Карло.
1: Клятва.
2: Потеря памяти – один из самых удобных кинематографических поворотов. Какой еще прием способен так лихо закрутить сюжет и создать интригу? Но в то время как большинство фильмов, основанных на амнезии главного героя, как правило, выдуманы, есть киноистории, которые произошли в реальности. Одна из самых известных – фильм «Клятва» режиссера Майкла Сакси. В центре сюжета молодая пара, чья жизнь меняется после аварии. Героиня теряет память и не узнает собственного мужа. Ему приходится не просто заботиться о ней, а заново выстраивать отношения и, по сути, снова влюбить ее в себя. В основе фильма реальная история Кима и Крикет Карпентер. Они поженились в 1993 году и всего через 10 недель после свадьбы попали в серьезную аварию. Крикет провела несколько месяцев в коме, а когда пришла в себя, не смогла вспомнить последние полтора года своей жизни, в том числе свадьбу и своего мужа. Киму пришлось заново завоевывать ее доверие. Он был рядом, рассказывал об их прошлом, показывал фотографии, пытался вернуть хотя бы часть воспоминаний. Впрочем, память так и не вернулась. Но их отношения сложились заново, уже на другой основе. В 1996 году супруги обновили свадебные клятвы, а позже у них родилось двое детей. Фильм заканчивается счастливо, а вот реальная история оказалась не столь безоблачной. Спустя 25 лет брака пара Карпентеров рассталась из-за неверности Кима. При этом Крикет, когда ее спросили, верит ли она по-прежнему в любовь, ответила с улыбкой: «Верю».
0: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло. Музыка весны на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
4: Квартира.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Танданс, Нюле Лари Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
3: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
7: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала для лиц старше 16 лет.
8: «Вокруг света» отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. «Вокругсвета.ру» доступно о мире, в котором мы живем.
9: 18+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
11: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают дождь, ветер южный 3-5 метров в секунду, давление 735 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов тепла, днем до плюс 20. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.

0: Калуге 17 часов. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: СМИ узнали, что Москва и Киев больше не верят в мирные переговоры. Вероятность возобновления дипломатии при участии США мала даже после окончания конфликта на Ближнем Востоке. Источники говорят, что Владимир Путин настроен продолжать боевые действия, его цель – полностью взять Донбасс к осени. В Киеве чувствуют себя увереннее из-за успешных ударов дронов вглубь России. Отмечается, что Владимир Зеленский считает, что Украина теперь меньше зависит от давления США и поэтому не спешит соглашаться на условия Москвы или Трампа. Таиланд решил сократить безвизовое пребывание для иностранцев с 60 до 30 дней. Мера направлена против тех, кто использует туристические послабления не по назначению. Речь о цифровых кочевниках и так называемых зимовщиках, которые незаконно работают, сдают жилье и даже участвуют в работе мошеннических колл-центров. Российские эксперты туротрасли считают, что на организованных путешественников нововведение сильно не повлияет. Большинство отдыхает 1-2 недели, а срок в 30 дней считают достаточным. Под ограничение попадут лишь те, кто практикует визараны, то есть выезды для обнуления визовой истории. Теперь им придется оформлять долгосрочные визы. Ожидается, что мера может затронуть не более 5% туристов. Зеленый марафон пройдет в Калуге 30 мая. Территорией проведения традиционно станет набережная Ячинского водохранилища. Для любителей бега проложат два маршрута – 420 метров для детей и 4,2 километра для взрослых. Также в программе «Северная ходьба». К участию приглашаются калужане всех возрастов. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте марафона, а также предоставить медсправку о допуске к стартам. Город ожидает порядка 1500 участников. Для гостей также подготовят концертную программу и экологические благотворительные акции, физкультурные активности и подарки.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргарита Харитонова. НДС «Головная боль», ошибки, штрафы. Стоп. Профессиональный бухучет. Наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
3: Хочу открыть ООО и стать директором и учредителем.
4: А зачем?
3: Статус.
4: А налоги платить в разы больше готов?
3: Нет.
4: Не принимай поспешных решений. Обратись в Центр бухгалтерского юридического сопровождения Маргариты Харитоновой. 90-97-97.
0: Радио.

0: Реклама.
1: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок. Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
3: «Пять песен о любви» на «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
6: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
7: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
8: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее,

0: цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
3: Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
8: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах.
8: Лента. Там, где каждый звучит на своей волне. Atlantic ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Atlantic ET. Слушайте музыку.
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
11: Цена автомобиля Havail M6 механовой коробки передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают дождь, ветер южный 3-5 метров в секунду, давление 735 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов тепла, днем до плюс 20. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска – магазин «Ателье Постелька» ООО «Воскресенье».
2: Везде дорожает, а в постельке наоборот. Цены на постельное белье падают и падают. Огромный ассортимент, многообразие расцветок. Каждый день бонусы, скидки, акции. Скорее звони 202-283 и приходи в Глаголево 19А.
3: Реклама. В одном красивом городе строятся яркие дома. И зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он потому, что все квартиры в нем уже с ремонтом. И люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59-59-80.
4: Застройщик премиум строй 3.0. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS 35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS 75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Подробные условия в Чанган Центр Автопрестиж на Зерновой 52.
8: Указана минимальная цена на Чанган CS 35+. Плюс комплектация комфорта 2024 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в кредит и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ БАО.

0: улица Куба. Звоните и заказывайте. 752222.
1: И президент Карман Юрьевич Угорни, 322-366-8050-426.
2: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
3: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
7: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Калуге 6 часов вечера. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Минэкономразвитие анонсировало подорожание коммунальных услуг. По обновленным прогнозам ведомства, к 2029 году тарифы вырастут на 36%. Повышение будет поэтапным. С этого октября коммуналку поднимут еще на 10%, в следующем году на 8%, в 2028 на 7%, а в 2029 еще на 6%. Сильнее всего подорожает электроэнергия. За ближайшие годы тарифы вырастут примерно на 60%. В министерстве объясняют это крупными инвестициями в энергетику. Газ для населения тоже продолжит дорожать. Власти говорят, что деньги нужны на развитие газовой инфраструктуры. По данным Счетной палаты, в прошлом году россияне тратили на коммунальные услуги около 10% своих расходов. В правительстве анонсировали регистрацию на рейсы по биометрии. Эксперимент запустят до конца июня. Технологию испытают в Пулково и Шереметьево. Посадку на самолет по биометрии будут испытывать на рейсах Аэрофлота между Москвой и Петербургом. Другие аэропорты и перевозчики смогут присоединиться к эксперименту при технической готовности. Миноборнауки объявило о введении так называемого «дня тишины» при поступлении в вузы. Нововведение призвано сделать процесс поступления более предсказуемым и справедливым для абитуриентов. В указанный день абитуриенты не смогут совершать действия с согласиями на зачисление и заявлениями. Новшество позволит завершить процесс зачисления в упрощенном порядке. Смотроконкурс почетных караулов прошел в Калуге. Он был приурочен к 51-й годовщине создания поста номер 1 и к Дню Победы. За звание образцового караула боролись 8 команд. Им предстояло пройти 5 испытаний – от строевой и огневой подготовки до викторины на знания военной истории. В результате победителем стала школа номер 23, второе место разделили школа номер 46 и номер 7, в тройку призеров вошла также школа номер 13.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
0: Устали от храпа и недосыпаний? Пора это исправить. Лор-врач Никаноров Валерий Михайлович в клинике «Семья» поможет избавиться от храпа быстро и эффективно. Запись на консультацию 906-066. Здоровья вам и вашей семье.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио.

0: Реклама.
1: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
2: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
3: До революции народ жил плохо, недоедал, а потом случилась революция.
4: И теперь доедают, причем до последней крошки.
5: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-2222.
6: Байденен Карман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-426.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.

Киновояж. На радио Монте-Карло. Сибирский цирюльник. У сибирского цирюльника одна из самых обширных географий съемок среди российских фильмов. Масштабную историю о России конца XIX века снимали сразу в нескольких городах и даже за границей. Основные натурные съемки прошли в Москве. Именно здесь, на Большом Новодевичьем пруду, снимали сцену масленичных гуляний. Зима тогда выдалась теплой, лед таял, поэтому площадку пришлось укреплять досками и засыпать искусственным снегом и солью. Съемки при этом проходили под контролем спасателей. Дореволюционную Москву воссоздавали и на Пятницкой улице. А ради ночных сцен на Красной площади на 10 часов даже погасили кремлевские звезды. Разрешение на это режиссеру Никите Михалкову пришлось просить лично у президента. Сибирские эпизоды снимали сразу в нескольких местах. В Костроме, в Нижнем Новгороде, на Щелоковском хуторе, а также в Красноярском крае, на реках Мана и Енисей. Зарубежная часть съемок проходила в Чехии и Португалии. Павильоны строили на знаменитой пражской студии «Барандов», а в Португалии создали американский военный лагерь. Отдельная история – сам сибирский цирюльник. Фантастическая лесоповальная машина, вокруг которой строится сюжет. Ее специально сконструировали на заводе под Нижним Новгородом, а после съемок перевезли в Прагу, на ту же студию «Барандов», где хранились декорации фильма. Частью этой масштабной работы стала подготовка актеров. Исполнителей ролей юнкеров отправили в казармы Костромского военного училища, где они жили по уставу 19 века. Их учили строевой подготовке, верховой езде, фехтованию, бальным танцам. Некоторые поблажки в виде бани два раза в неделю, отдельной каморки и возможности немного нарушать режим дали только самому старшему из юнкеров, Олегу Меньшикову, и игравшему их наставника Владимиру Ильину. На главную женскую роль изначально рассматривали голливудских звезд от Мэрил Стрип до Шерон Стоун и Джоди Фостер. Но в итоге выбор сделали в пользу молодой английской актрисы Джулии Орманд. Режиссер сознательно отказался от громких имен, чтобы история не воспринималась как проект ради звезды. К тому же Орманд уже снималась в проектах о России. В фильме также появились и другие иностранные актеры, например, Ричард Харрис, Элизабет Сприкс и Мак Макдональд. Для самой Орманд эти съемки стали особенным опытом. Она позже признавалась, что никогда не сталкивалась с такой изобретательностью съемочной группы и таким масштабом работ. По ее словам, именно российский период съемок во многом сформировал ее как актрису. Работа над фильмом растянулась почти на 10 лет, но в итоге получилась картина, где реальные города, построенные декорации и даже специально созданная техника органично соединились в единый кинематографический мир. Киновояж.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают дождь, ветер южный 3-5 метров в секунду, давление 735 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов тепла, днем до плюс 20. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама.
2: В одном красивом городе строятся яркие дома, и зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он потому, что все квартиры в нем уже с ремонтом, и люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы, когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59-59-80.
3: Застройщик премиум строй 3.0. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: О, девчонки пишут, ждут нас, уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная, называется «Революция».
5: Так они ж ее без нас едят. Поехали скорее, товарищ. Революция в опасности.
6: Весь май заказывай в пицце Куба огромную пиццу «Революция» со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 752222.
7: И Байденко Роман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-426.
8: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
9: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Подробные условия в Чанган Центр Автопрестиж на Зерновой 52.
12: Возможно, минимальная цена на Чанган CS35+. С облигацией комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в кредит и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте ВТБ.ру в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
13: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
14: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
16: Вы слушаете... Радио Монте-Карло.

0: часов вечера. Новости. На радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Иран подал против США иск в арбитражный суд в Гааге. Тегеран обвиняет Вашингтон в военной агрессии против ядерных объектов, введении санкций и угрозах применения силы. Основанием для иска стала Алжирская декларация 1981 года, по которой США обязались не вмешиваться во внутренние дела Ирана. Власти республики считают, что Америка нарушила эти обязательства. Тегеран требует дать гарантии невмешательства в будущем и компенсировать ущерб. Алжирская декларация была подписана после захвата американских дипломатов в Тегеране в 1979 году. В обмен на их освобождение США согласились разморозить иранские активы и уважать суверенитет страны. Подготовка к новому отопительному сезону идет в Калуге. Прежний завершен постановлением главы города 5 мая. В течение нескольких месяцев пройдут наладочные, а при необходимости ремонтные работы на объектах системы отопления. Также в городе запланирована масштабная замена труб теплосети. Модернизация затронет центр Калуги. Предстоит заменить 12 километров труб. Из Калуги в Калининград пустили самолет большей вместимости. С 4 мая на рейс поставили борт, который может увезти почти в два раза больше пассажиров. Новый самолет оснащен 93 креслами. Также с июня частота рейсов до самой западной точки нашей страны увеличится до двух раз в неделю, сообщили в Минтрансе региона. Александр Овечкин стал кандидатом педагогических наук. Легендарный российский хоккеист, выступающий в НХЛ за клуб «Вашингтон Кэпиталс», защитил 145-страничную диссертацию. Сравнивая методы подготовки хоккеистов, Овечкин отмечает, что в России делают упор на владение шайбой и технические навыки, а в Северной Америке – на скорость и физподготовку. Молодым игрокам было бы полезно сочетать оба подхода по мере взросления, считает лучший снайпер в истории чемпионатов НХЛ.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргарита Харитонова. НДС «Головная боль», ошибки, штрафы. Стоп. Профессиональный бухучет. Наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
3: Подписал договор. Не проверил. Теперь денег должен.
4: Звони лучше нам. Проверим. Составим выгодный договор. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарита Харитонова. 90-97-97.
0: Радио Монте-Карло.

Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
3: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: Так, народ, я устал платить за кучу подписок.
5: Андрей Викторович, а как же CRM? Задачи, звонки, чаты?
4: Все отключаю, экономим.
5: Может, перейдем на Bittrex 24? Там все комплектом.
4: Комплектом?
5: Да, больше 10 инструментов, дешевле, чем по отдельности, и не нужно между собой интегрировать.
4: О, народ, регистрируемся в Bittrex'е.
6: Bittrex 24 помогает бизнесу работать. Подробности на Bittrex24.ru. 16+.
7: Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
8: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь.

0: Час. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
3: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 000 рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Exlantix ET. Это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Exlantix. С релакс-сиденьями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Exlantix ET. Слушайте ощущения.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
12: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

Неделя с группой Depeche Mode на радио Монте-Карло. In your room. Фронтмен Depeche Mode Дэйв Ганн по молодости очень любил на концертах прыгать в толпу фанатов. Это продолжалось до 1994 года. Тогда на концерте в Индианаполисе во время исполнения песни «In Your Room» Ганн по обыкновению прыгнул со сцены, но приземлился на спинке сидений, сломав два ребра. Концерт пришлось быстро закончить, благо «In Your Room» была последней песней сета. А Дэйв Ганн с тех пор со стейдж-джампингом завязал. Depeche Mode. In Your Room.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают дождь, ветер южный 3-5 метров в секунду, давление 735 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов тепла, днем до плюс 20. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска – магазин «Ателье Постелька» ООО «Воскресенье».
2: Везде дорожает, а в постельке наоборот. Цены на постельное белье падают и падают. Огромный ассортимент, многообразие расцветок. Каждый день бонусы, скидки, акции. Скорее звони 202-283 и приходи в Глаголево 19А.
3: Реклама. С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
5: Радио Монте-Карло.

0: «Психология», 8 часов вечера. Новости на радио «Монте-Карло».
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Налог на богатых принес российскому бюджету 52 миллиарда рублей. Это на 40% больше, чем год назад. Более половины от этой суммы, почти 30 миллиардов, это средства, собранные в Москве. А речь о подоходном налоге, который с прошлого года взимает по прогрессивной шкале. Повышенная ставка применяется тем, кто зарабатывает более 2,5 миллионов рублей в год. До этой суммы НДФЛ составляет 13%. Собранные средства с богатых вряд ли помогут государству справиться с бюджетным дефицитом, считают аналитики. На конец апреля дыра в казне достигла 6 триллионов рублей. Это вдвое больше прогнозного значения Минфина на целый год. Власти хотят сократить субсидии на межрегиональные авиаперевозки. Речь о программе, которая работает с 2013 года. Ее главная цель – сделать так, чтобы жители регионов могли летать друг к другу напрямую, а не через Москву. Правительство собирается уменьшить финансирование таких полетов более чем на 7%. Авиакомпаниям предложили пересмотреть список льготных маршрутов, чтобы уложиться в новые лимиты. В Минтрансе объясняют это оптимизацией расходов и тем, что части денег удалось сэкономить ранее. В этом году на программу выделили почти 8 миллиардов рублей, сокращение может составить около 600 миллионов. 35 тысяч тюльпанов высадили в Калуге ко Дню Победы. В рамках озеленения на клумбах города появились 7 тысяч виол. С наступлением устойчивого тепла в цветниках высадят сурфинии, бархатцы, бегонии и другие декоративные растения. Всего в летний период запланирована высадка 200 тысяч растений. Шефы привели в порядок сквер Воронина после санитарной обрезки. Там высадили крупномеры и кустарники. Для удобства горожан появился туалет. Вместе с тем, калужане под постом главы города о красоте весенней Калуги жалуются на обилие мусора, пыль и сухие деревья.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
3: Спешите! Только с 4 мая до конца месяца. Уникальная цена в клинике «Семья». Первичный прием с УЗИ подкожных вен у ведущего флеболога Сергея Станиславовича Гарбуля всего за 1000 рублей. Обычная цена 4100. Звоните 906-066. Будьте здоровы!
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио.

0: 22-22-22.
1: ИП Диденкорм Юрьевич Огранит, 322-366-8050-426.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
4: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».
5: «Монте-Карло».

0: Энциклопедия Радио Монте-Карло.
1: Чага. Кажется, что чага – это что-то из области бабушкиных рецептов или народного целительства. Однако черный березовый гриб – это второе название чаги – умеет быть не только полезным, но и модным. Чага издавна использовалась в России как основа для настоев и напитков. Ее заваривали как чай, делали на ее основе квас, добавляли мед. Настой из чаги был привычной частью повседневной жизни. В середине 20 века чагу даже начали изучать ученые, правда, позже интерес к ней заметно снизился. Зато в 21 веке чага неожиданно вернулась, уже в новом статусе. В Лос-Анджелесе появился горячий напиток на ее основе с мягким ванильным ароматом и без кофеина. В Канаде ее смешивают с кофе, в Европе продают в пакетиках как чай. Чага оказалась удобной для экспериментов. Ее вкус напоминает что-то среднее между кофе и травяным настоем, поэтому в нее добавляют сиропы, мед, какао или даже кокосовое масло. Интересно, что у этой новой моды есть глубокие корни. В Финляндии напиток из чаги давно называли лесным кофе и пили его лесорубы за мягкий тонизирующий эффект. Гриб сначала измельчали, затем замачивали и оставляли в теплой печи на ночь. Получался густой, темный настой с землистыми нотками и легким древесным ароматом. Сегодня чага переживает еще одну трансформацию. Ее сушат, натирают в порошок, заваривают несколько раз подряд, готовят на молоке, добавляют в ферментированные напитки вроде комбучи. Шефы и сторонники современной гастрономии называют ее «русским пуэром» за характерный вкус и способность раскрывать его по-разному. Возможно, сила чаги именно в этом. Она не застряла в прошлом. Это редкий продукт, который одинаково органично чувствует себя и в народной традиции, и в современной кухне. Не лекарство и не тренд, а что-то между ними.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
4: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
3: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
4: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
5: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел. Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти.

0: мобильности и работоспособности. Милдранат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами «Амото C5» и «Джейку J6». До 15 мая пройди тест-драйв новых «Амото C5» и «Джейку J6» и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. «Амото C5» — это будущее, стиль и инновации. «Джейку J6» — компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
1: Подробности у официальных дилеров на сайтах amoto.ru и jayku.ru.
5: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
7: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
4: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
3: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
4: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
9: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
10: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
11: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
12: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала для лиц старше 16 лет.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Радио «Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают дождь, ветер южный 3-5 метров в секунду, давление 735 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов тепла, днем до плюс 20. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.

0: Реклама.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
2: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
3: 6+.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Радио Монте-Карло представляет. Международная многодневная велогонка «Золото Ладоги» откроет спортивную программу Петербургского международного экономического форума. С 25 по 31 мая гонщики из 6 стран будут соревноваться на дорогах Карелии, Ленинградской области и Санкт-Петербурга. В программу гонки также включены соревнования для любительских и корпоративных команд. Организатор фонд «Росконгресс» и Федерация велоспорта России. 18+.
7: Триллер Фрэнсиса Форда Копполы. О слежке и паранойе. Разговор. Одна запись. Подозрение. Трагедия. Главный приз Каннского кинофестиваля. Джин Хэкмен. Харрисон Форд. 4К-реставрация. В кино с 14 мая. 16+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-97-99.
9: Время джаза. На радио Монте-Карло. Цитаты.
10: Когда Луи Армстронга спросили, что такое джаз, он ответил так: «Если вы спрашиваете, то вам этого никогда не понять».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают дождь, ветер южный 3-5 метров в секунду, давление 735 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов тепла, днем до плюс 20. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска – магазин «Ателье Постелька» ООО «Воскресенье».
2: Везде дорожает, а в постельке наоборот. Цены на постельное белье падают и падают. Огромный ассортимент, многообразие расцветок. Каждый день бонусы, скидки, акции. Скорее звони 202-283 и приходи в Глаголево 19А.
0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Калуге полночь. Радио

безупречный вкус в музыке.

0: Реклама.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.